0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і сцэнарыст Саша Барон Коэн зняў фільм пра свайго культавага персанажа Алі Джі пад назвай «Алі Джі, хто я?». Ён выпусціць яго ў пракат 23 кастрычніка. Стужка стане рэжысёрскім дэбютам Коэна і яго першай працы ў фармаце пранк-дакументалістыкі з часоў «Бората 2», які выйшаў у 2020 годзе. Коэн зняў праект таемна, не анансуючы яго да завяршэння здымак. Карціна выпустить студия Amazon. Поводле поведомления у СМИ, Коэн различивая с новой стужкой повторить поспех своего наибольш кассового фильма «Борат». Он собрал в сусветном прокате больше за 262 миллиона долларов. Алі Джі, персонаж, якого Коэн упершиню проставил у 1998 годе. Гэта британский рэпер с сумненным почутем стылю. Он отримал уласное шоу на HBO, у яким уславился абсурдными интервью с политиками и знакомитостями. 18-гадовая Вівіан, дачка Брэда Піта і Анджеліны Джалі, падала хадайніцтва ў вярхоўны суд Лас-Анджэлеса з просьбай змяніць падвойнае прозвішча Піт Джалі на Джалі. У судовых дакументах прычына пазначана як асабістая. Слуханне прызначана на 2 лістапада. Дзяўчына ўжо фігуравала як Вівіан у праграмцы брадвейскага мюзікла «Выгнаннікі» ў траўні 2024 года. З 6 дзяцей Джалі і Піта раней адмовіліся ад прозвішча бацькі трое. 21-гадовая Захара была прадстаўлена як Захара Джалі на цырымоніі ўручэння дыпломаў. 24-гадовы Медокс быў указаны як Медокс Джалі ў тытрах фільма «Кутюр», дзе працаваў асістэнтам рэжысёра. 20-гадовая Шайла падала заяву на змену прозвішча ў свой 18-ты дзень нараджэння. Джалі і Піт разышліся ў 2016 годзе, а бракразводны працэс скончыўся толькі праз 8 гадоў. У 2022 годзе актрыса падала супраць свайго былога мужа пазоў пра хатні гвалт. У ім сцвярджаецца, што Піт у верасні 2016 года фізічна і слоўна напаў на Джалі і іх дзяцей, калі яны знаходзіліся на борце прыватнага самалёта. Піт прыдушыў адно з дзяцей і ўдараў іншае па твары, а Джалі схапіў за галаву і патрэс яе, сцвярджаецца ў дакуменце. Чарлі XCX выпустила кліп да новага сінгла «Камера». Галоўную ролю ў ім выканаў Венсан Касель. Чорна-белы ролік зняты адным кадрам. Касель грае ў ім акцёра на здымках, а сама Чарлі – рэжысёрку. Тэкст песні прысвечаны роздумам артысткі пра тое, ці правільна для яе было пачаць здымацца ў фільмах у якасці актрысы. Рэліз альбома, у які вайшоў трэк, адбудзецца 24 ліпеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Цены на жытло ў Мінску растуць вельмі інтэнсіўна праз вялікі попыт. Толькі за чэрвень у сталіцы зафіксавалі 1077 здзелак па нерухомасці, а ў абласных цэнтрах толькі 846.
2: Паводле статыстыкі, ў сталіцы жыве каля 20% насельніцтва краіны, што ў прынцыпе з'яўляецца натуральнай з'явай. Чым большы горад, тым большыя эканамічныя магчымасці.
1: Пра гэтую залежнасць росту коштаў на жытло і прытоку людзей ў Мінску эфіры «Обычнае утро» выказаўся эканаміст Лео Львоўскі.
3: Да, у нас вообще популярно вкладывать деньги в жилье, но вот последнее время, да, ситуация немного напоминает предыдущие пузыри, перегревы в белорусской экономике. У людей сильно растут зарплаты в среднем, то есть понятно, что тут каждый зритель может сейчас написать в комментариях, насколько выросла зарплата лично у него или у нее за последние 5 лет, но тем не менее в среднем по стране зарплаты выросли больше, чем на 35% с учетом инфляции с 2021 года. При этом ВВП вырос всего на 7%, 7-8%. То есть, да, вот это такая ситуация перегрева, где у людей сильно больше денег, чем люди произвели товаров и услуг, большая доля добавленного продукта, она идет именно в компенсацию зарплат. У нас всегда, у нас вообще в экономике всегда есть такое неравное распределение зарплаты, роста зарплат, то есть медианный рост зарплат, он ниже, чем средний, медианная зарплата меньше, чем средняя. То есть, опять же, средний белорус, он, наверное, увидел меньше повышения зарплаты, чем вот на эти 35%. Это значит, что есть группа, доля белорусов, которые увидели повышение зарплаты больше сильно, чем 35%. И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами. Ну, можно больше потреблять, ну, они, наверное, там потребляют что-нибудь более качественное. Люди не начинают просто там есть, теперь у меня большая зарплата, я буду есть 2 килограмма конфет в день. Можно что делать? Можно...
4: Инвестировать в недвижку.
3: Можно инвестировать в широкий рынок акций, это сложно для белорусов. Можно сохранять деньги в иностранной валюте, это сейчас тоже сложнее и опаснее. И вот третий вариант, тоже довольно популярный исторически в Беларуси, это инвестировать в недвижимость. Я думаю, что такое небольшое количество сделок относительно и по таким высоким ценам, и вот концентрация этих сделок именно в Минске говорит о том, что мы видим рынок, где люди покупают вот часто не жилье для себя, не улучшают свои жилищные условия, а именно воспринимают это как инвестиции в будущее.
4: Почему... Отсюда, простите, эти очереди, да, о которых пишет онлайнер, когда люди с ночи там или с вечера выстраиваются к застройщику, чтобы квартиру не упустить. То есть, я так понимаю, это просто вот те ребята, которым действительно некуда девать деньги.
5: Ну или они боятся куда-то девать деньги в Беларуси, кроме недвижимости.
3: Это одно и то же. И боятся, и не могут, и есть эти лишние деньги. Почему вот ситуация намекает именно на такую инвестиционную ситуацию? Ну, потому что 2/3 людей не живут у нас в Минске. Если бы люди просто улучшали свои жилищные условия, то, ну, кто-то, конечно, живет в Минске, хочет квартиру побольше в Минске, кто-то живет в Гродно и хочет квартиру побольше, получше в Гродно. Мы, собственно, опять же, можем посмотреть исторически, у нас не было такого перекоса. А вот если вы инвестируете на 20 лет, там, на будущее, неважно, где вы живете, в Минске или в Гродно, то тут риски того, что через 20 лет вот эта новая 100-метровая квартира в Гродно окажется никому не нужной, что люди из Гродно тоже продолжат перетекать в Минск. Я тут просто так случайно взял Гродно, это не относится к конкретному городу. Вот, такие риски больше, поэтому если вы хотите именно инвестировать, то, наверное, люди считают, что вот в Минске квартиры все еще будут пользоваться спросом, ну или это более вероятно, более надежно, чем предсказывать спрос на квартиры в Гомеле или в Гродно. И, соответственно, вот бегут покупать квартиры именно в Минске.
2: Уже згаданыя чэргі на кватэры часам даходзяць да абсурду.
1: Так, некаторыя мінчане двое сутак прастаялі, каб набыць кватэру ў комплексе «Северны берег». Кошт за квадрат у гэтым месцы каля 1500 еўра. Найбольшы попыт на аднушкі ў 45 квадратаў. Блогеры кажуць, што кватэры распісаныя на 2028 год.
2: Эканаміст Владзімір Кавалкін звяртае ўвагу, што гэта можа быць часткай удалага маркетынгу аб'екту, але разам з тым, значыцца, у людзей ёсць грошы набываць такое жытло.
1: Ён прыводзіць фактары, якія ўплываюць на кошты на рынку нерухомасці.
6: Влияют наличие денег, то, что мы с вами пытаемся обсуждать. Второе – это наличие дешевого кредита. Да? То есть, если нету сразу денег, можно взять какую-то небольшую сумму, плюс взять кредит, ипотеку и попытаться это потянуть. Третье, что влияет, это влияет наличие предложения. И четвертое, что влияет, это влияет курс. Ну, давайте попробуем разобрать со всех сторон. Если посмотреть на курс, то в 2025 году он влиял очень сильно, то есть в долларах квартиры росли гораздо быстрее, чем в рублях. Чем это объясняется? Тем, что был доллар слабый, да, то есть белорусы зарабатывали в рублях, поэтому цены в долларах опережали рост цены в рублях. В 2026 году этого не наблюдается, а цены продолжают расти довольно бодро. Значит, проблема не в курсе. Значит, все-таки можно предположить, что либо денег стало больше, либо предложения меньше. Давайте посмотрим со стороны денег. Зарплаты растут, но не так, чтобы вот прям оправдывать такой рост. Плюс банки даже немножко снизили за последние полугодия проценты по депозитам. Можно предположить, что как бы денег не стало принципиально больше, а возможность даже взять какой-то кредит чуть-чуть улучшилась. А вот, соответственно, это то, что может слегка повлиять, но не объясняет прямо такой ажиотаж. Ну и самый последний фактор – это фактор предложения. Ну, собственно говоря, сколько этих самых квартир на рынке. И вот здесь вот кроются самые-самые большие изменения. Если посмотреть на рынок первички, то он по отношению к 2022-2024 просел почти на треть, то есть предложение стало меньше. Квартир меньше. Количество людей с деньгами тоже, а квартир меньше. Это если смотреть на первичку, и она достаточно дорогая в Беларуси. А если смотреть на вторичку, то здесь тоже очень интересная ситуация работает. Здесь работают спекуляции. За год цены подросли существенно. Рост цен измеряется двузначным числом в процентах, и все, кто хотел продать вторичку свою, да, они смотрят, цены растут. А зачем продавать? Да, то есть вот даже хочу продать, зачем продавать, если цены растут? Пускай она постоит, там, не знаю, стоило там 100 тысяч, будет стоить 115, да, зачем спешить? Собственно говоря, это тоже влияет на предложение. Владельцы вот этой вторички, они ее придерживают, предложение сокращается, а это самый низкий вот этот вот ценовой сегмент. Вторичка, она более дешевая, особенно если мы говорим про панельки, хрущевки, вот это все. То, собственно говоря, тут тоже предложение падает. Ну и вот таким образом мы с вами приходим к умозаключению, что несмотря на то, что денег чуть-чуть стало больше и как по доходам, так и по кредитам, все-таки самый существенный вклад вот в этот ажиотаж, в этот рост ценовой вносит именно упавшее предложение как по первичке, так и по вторичке. Причем причины разные. По первичке там сокращение предложения, потому что застройщиков уменьшилось и меньше строят по сравнению с предыдущими годами. Вот. А по вторичке люди сидят как бы и не продают в ожидании того, что цены вырастут. Да? То есть такая вот спекулятивная фондовая история. Да. А у белорусов нет фондового рынка, поэтому вот белорусы спекулируют квадратными метрами и бетоном.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся бров и однодумцев на хвалях рады. Сегодня размовляем с нашим гостем, глядим на разные политичные новины, да их анализуем. Тут и белорусские подходы до працовных людей, але и так само белорусы и российцы, что агульного, да те относины. Неким чином изменяет той факт, что россияне сегодня агрессоры у нашем регионе. Запрошаю на программу тут Улад Гриневский. Далее, витаю нашего гостя. Сегодня это политический аналитик Юрий Дракохруст. Размовляем про политику и не только.
4: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
5: Хотел бы, каб мы больше рэй так само поглядели на политику белорусскую, якая зараз отбывается, але у сувязи с гэтыми размовами про рабочих зараз вот с Узбекистану уже мают приехать. Я там часами приглядаю региональное выдание, так званые районные газеты, якія передруковывают всякие разные информации. Ну, вот, например, по Витебщине прокатилась целая такая хваля публикацию. Приехала там делегация из Узбекистану, и нам вот уже вызначили певные районы, певные фермы, на якія рабочие с Узбекистану могут приехать. Як выглядите у вогуле на эту проблему? Это вогуле проблема, не проблема, но бо демографичная ситуация усюду зараз складаная, так само у Европы, и все потребуют неких додатковых работников.
6: Я думаю, что у Беларуси миновито вот сама по себе миграция, покуль что невеликая проблема. Ну вот я бачил личбы, сдается, некие официальные органы огучивали по минулым годе 35 тысяч замежных работников. Это не шмат. Ну, коли уличить, что там тут коля 4 миллионов всего працовная сила в Беларуси, ну, это вельми не шмат. Особливо, коли поравновывать, скажем, с европейскими краинами, где уже как бы лик иде на лезни десятки, да, десятка сотков таких мигрантов. Так что, ну, Беларусь в этом смысле, ей да, тех проблем вельми далеко. Ну, варто сказать, что так самая великая миграция, и чем она завсёды была в Россию. В Россию едет шмат людей, особливо в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личбов, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю, перед 20-м годом, здесь 19-й, это было сотни тысяч, то есть 600-800, вот так оценка. Так что, как бы, Беларусь в этом сенсе пока особливо, как бы, от мигрантов не попут. И особливой радости от них не отримливая, в сенсе вот урешения проблемы працовной силы, по якую мы сказали. Але про это идут размовы, Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывает, чем давно довольно. В этом смысле его риторика, она как бы опережает практику. Практика это довольно стиплая. Але, ну вот риторика, да, такая, вот опошний как бы всплеск, когда приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, кли, ласка, езжайте.
5: Яны ж пропонуют сельская господарка, например, одразу вось указывают у те галины, у якія мают приехать работники и там працевать. Ну, это не так троху, так само по-диктаторску працуя, когда тебе указывают, где ты маешь працевать, мне здається, это трошки іншие механизмы. Когда человек приезжает, он одразу шукает працу, и мае некі выбор гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
6: Ну, в этом сэнсе, ведаеце, это мае свае перавагі, свае недахопы. С одного боку, ну так, это диктаторская практика, так бы мовить, вот ты поедешь сюда. Але с другого боку, коли брать досвід, скажем, Европы, да и России, ну, шмат людей едет, льбо садится на пособие. Ну, в Беларуси оно, может, не такое великое, но люди садятся на пособие, люди не працуют, люди зарабляют невоведомо як. И в этом смысле такой вариант, ну, как бы не сказать, что он надто становший.
5: Я зачапился за эту фразу, коли он сказал, что што вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка жывіце, у гарадах будзе праблема, бо у гарадах немагчыма, больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут нейк усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потым не прыехалі. Бо там, быццам бы, прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
6: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні вогуле тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нікага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца прывабнасці, ведаеце, тут сітуацыя такая. У гэтым сэнсе мы часам не ацэньваем аб'ектыўна такія наратывы, што во, Беларусь жабрацкая краіна, а на нізу сім жабрацкая. Вот калі, напрыклад, браць СНД паводле багацця, ну, скажам так, вук на душу насельніцтва ў далярах, Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна біднейшыя. Узбекістан біднейшы, нават Азербайджан нафтовы, так само беднейшие. Так что Беларусь, она как бы вот по региональных мерках, она, зразумела, краина степлая, не богатая, но и не совсем бедная. И той же узбек, может, с большим задовольнением поехал бы в Немеччину, конечно. Но в Немеччину попробуй потрапить. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска, можа быць, для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
5: Ну, вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца нейкія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
6: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць? Ну, значыць, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць з вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы и место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, ворот, зарабить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего не мать. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего. Их властного полку лечь. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрывают. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогия. Те умовы, которые они пропоновывают, ну они не притягиваются. Там, десятки тысяч, сотни. Але мы бачым па тым же вяртанні, палітыку яны не мяняюць. Политику они не меняюць, яны такую же политику протягиваюць. И, до речи, это вот, коли казать про вертанне, ну, это можно поравнать, что советская влада не была над гуманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников белого руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом же разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был зроблен, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
5: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, нема ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
6: ну, правільна кажаце, што яны 20-го... Яны, принамсі, тым, хто хоча вучыцца, ну, яны падаюцца недастатковымі, вот так скажем. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца все-таки в Беларусі, але так, хтосьці шукае, причым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо у Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
5: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
6: Да, каторыя таму спрыяюць. А в этом сэнсе, ўжо ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі вот думае пра родную Европу, толькі можа в Европу, а можа і в Расію. Пусть і в Расію можа паехаць. Так што я просто кажу, што гэтыя патокі, яны ідуць і тут, и туды. Але, ну, варто все ж таки усведомлять, что большасть, как нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за мяжу. Так эта хваля повеличилась. Это не то, что, ведаете, все съехали. Не все. И все николи не съехали.
5: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в котором мы размовляем про Россию, варто сказать, ну, ведаете, навод, коли казать про учебу, альбо про працу, вельми неперспективно зараз эта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах с палевым, но ли у любой момент могут так само дроны полететь. Не ведаю, ці некая мати, особливо, коли после инцидентов с этим автобусом, який ехал про Бранскую в область, отпустят свое дитя учиться у Россию зараз сегодня.
6: Видите, это баланс. Это баланс рисков и баланс выигрышев. Ну да, может дрон полететь, правда. Могут в армию забрать, до речи. Примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли, особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский пашт, например. Ну да, рызыки есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызыка, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, разные люди по-разному это узваживают. Тем более, что, ну, все ж таки, ведаете, коли уже я не могу сказать и не думаю, что украинцы уж так ювелирно, как бы, бьют этими ракетами. Але с большего, ну, по, так бы мовить, цивильному насельництву, ну, не так уже и шмат там и трапляя. Ну, это уже, я кажу, я кто вырашая, то я думаю, але, ну, это просто факт, что страты, скажем, цивильного насельництва от этих украинских атак, они не такие великие. Экономичные, да, но вот они сдолили спородить этот паливный кризис. Але сказать, чтобы там, я не ведаю, тысячи россиян, вот тысячи, я уже не говорю про десятки тысяч, тысячи россиянцев гинули под этими бомбами, под ракетами, ну нет, этого не могу.
7: Расія, як суседка Беларусі, макрафактор заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Праграме ж іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарам з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра тэма нашай размовы далей.
4: З «Месца для прэсы» нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
5: сказали такую думку, что не трэба думать про то, что вот белорусы больше глядяць у бок Европы. То есть вы лічыце, что тенденция у грамадстве все равно тая ж застаецца, что Москва – это пуп земли, и что от Москвы мы все залежем, и что любые, не ведаю, белорусский студент, может, не любые белорусский студент, а вот марыць гэты скончыць Московский державный университет альбо некий інший университет, бо як бы гэта выглядае, что вот там у Москве якасць, это гламур и так далей, а вось мы у Беларусі по-ранейшому такие трошечки белорусские. Так, это особная тема абсолютно. Я вас разумею, что я закранаю эту тему.
6: Ну, она вельмі цікавая.
5: Война вот гэта...
6: Тут как бы вся справа пропорций. Справа пропорциях и почать отказ может быть варто с того, что, вот скажем, пропорция нашего с вами пола, скажем, нашего с вами Фейсбука, она зусім не такая, как в белорусском грамадстве. И почему это вельмі просто можно продемонстрировать? Ну, вот ведаете, в Беларуси, памятаю по даденных перепису, 23% с высшейшей эдукацией. Сколько, скажем, у ваших френдов ОФБ высшейшей эдукации?
5: Ну, фактично, 98%.
6: Все. Так. А есть 77% людей, ну, у них меньше эдукации, у них меньше погляды. И мы в певном смысле в своей бурболце как бы живем. Тому, как бы вот, коли глядеть на, скажем, личбы опытаний, какие проводились десятигодзями. Я вот, коли вы бачили, но про конце минулого года робил материал на сайте Радио Свобода. Там и дадены Вардамацкого, и Манаева. Значная частка белорусов все ж таки как бы хилилась в Россию. Это не значит, что яны, как вы кажете, пуп земли. Нет. Белорусское ставление в значной ступени не прагматычны. Россия газ, Россия нафта, Россия бабки. Магчимость рабіць там бизнес. Поглядите, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят америцы. Те много миллиардеров белорусов в Форбсе, которые Польша, Америцы, Немеччине там и так далее. Ноль. А белорусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, видите, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми интересная реакция, что большинство белорусов, на вот самые лукашисты, ну, не все, но значительная часть лукашисты, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе житё лепше. В Польше лепше, в Литве лепше, ну, не кажучи уже там про немецкие, Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, и они там, ну вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, когда в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих белорусов. Причем, навод, некоторые кажут, в России горжит все. Бардак, там, коррупция.
5: Ну, Россия и Москва, Россия и Москва – это две разные речи, так?
6: Что-то речи часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот больше Александр Егорович, який чудовий колгасик збудував. Но, тим не менш, праз вот это все, часом, ну, это ж свої, ну, это ж такі, як ми.
5: Так, Спадар Юрос, але ось війна. Понад тільки наші з вами розмови, так? Некі такі відчування наші. А як вам здається, війна?
6: Ну, не я ґрунтую свої акценти на соціології.
5: Соціологія, так.
6: Некоторі її не вірять, ну, добре, как бы.
5: Але війна може переламати, ось, скажімо так, погляди у інший бок, адыход ад гэтага поняття, що нібито ось гэтыя рускія свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
6: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць, называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это як бы як не дзіўна, у значнай ступені розныя вымярэнні. То есть, з аднаго боку, да, вот вайна, Нават людзі гавораць, што да, Расія, скажам, напала, она кепская, она кепска робіць. А з другого боку, ну, это ж хорошая, вот свае. Прычым цікава, што оно і ў другі бок працуе. Некаторыя беларусы, да, Расія, правильна, там бандэраўцаў, нацыстаў, є. А украінцы хорошыя. А украінцы-то хорошыя. Украинцы – это не бандеровцы. Это два разные вымерения. Два разные вымерения. И в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто когда задают опытание, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины? Порядка 70%, и то, добро ставимся. И у них огромное пересечение, у них тротина, не глядя на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. Вот это же войну. Ну, войну почали. Может, нават кепска, что почали. Але люди-то хорошие. Ну, так это сбудовано. Я в данном выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Ну, так. Так сбудована грамадская думка беларуса. Принамсі з таго, што я ведаю. Таму што, ну, как бы, калі хтось ведае больш, но баюсь, што тыя людзі, якія кажуць, што не, мы всё ведаем. Ну, это... Адкуль это веда іх берецца? З Фейсбуку. Такого, якой у іх ёсць. І адказ, ой, у меня все Фейсбуку там, значит, русских ненавидят.
5: Беларускамоўныя Янкі Купалу цытуюць на памяць.
6: Да, да. Ну, а потом высвятляецца, што, так сказаць, што беларусы нават эмігранты, але масай, калі казаць пра сотні тысяч, то яны ад вот некага такога ідэалу или ад вобраза нечага Фейсбуку, ну, яны могуць моцна адрозніць. Вот. И тому я кажу, ну да, при всей умовности вот этих самых опытаний, ведаете, все ж таки, как бы ниякого, так скажем, там антирусского повстания в Беларуси мы не бачим, так что ну, тут можно спрачаться, так они ставятся, эдак они ставятся. Але, ведаете, так само есть такой скосный показник, довольно цікавый, я вот недавно про это писал артикул. Вельми довольно высокий, скажем, показник межэтнічных шлюбаў у Беларусі. Понятно, что это у беларусаў это пераважна шлюбы с рускімі. Самая вялікая меншыня. На вот этот паказнік паказвае, што, скажам, вот какого-то дыстанцыянавання ад них его у беларусаў няма. А наадварот, так там это ўвогуле, там абсалютна рекордная лічба. Сярод расейцаў, якія жывуць у Беларусі, сярод тых шлюбаў, якія яны ўступаюць, 80% міжэтнічныя. З кім хутчэй за ўсё? З беларусамі, з беларускамі. То есть яны не трымаюцца адзін за аднаго, они не трымаюцца вот такой замкнутай супольнасцю. Мы только будзем паміж сабой з рускімі людзьмі. Нічога падобнага. Оно абсалютна размываецца. Вот это как бы руская... Русская супольность, она размывается, это переписы выдатно показывают. Куды делись 600 тысяч русских за 2-3 переписи? Они никуда не делись. Просто они были уже дети от смешанных шлюбов, и уже человек в одном переписи кажет, о, я русский, а другой, а на что мне? На что в Беларуси живу, Беларуси вокруг. У меня у самого белорусская кровь, напишу, что я белорус. Ну, вот так. Так возникают русские. Куды? 600 тысяч. Они что, сбегли? Никуды не сбегли. Их перестреляли, не перестреляли. А куды? А вот туды. Они смешались, они растворились.
5: И так все смешивается зараз в сучасном житті, як такое подсумывание нашей размовы. А коли вы начали говорить про то, что мы вельми часто живем у своей информационной просторы, своей бурпоце, я тут живу у Белостоку и аккурат живу каля галереи. У польских подлетков, у польских детей нема такой некой звычки, такой традиции, а вот в украинских у беларускіх дзецях ёсць, яны вось тусуюцца ўвесь час каля галерэі. І калі праходзіш каля галерэі, вось гэтыя маладыя людзі, сапраўды, па-руску гавораць, матам ругаюцца. Вядома справа, што маладыя, то есть гэта для іх форма сябе паказаць. Але, і мы жывём у гэтай бурбаўцы, і нам здавалася, што вось тыя, якія выехалі, то гэта нейкія патрыёты, ну, умоўна кажучы, та такія звычайныя дзеці, яны і матам ругаюцца.
6: Але, і вот ваш наше параўнанне можна і перевернуць.
5: Так.
6: З аднаго боку, не адпавядае ісціне, што яны там все беларускай мовай жывуць, ВКЛ, але з другога боку, вот свой чужы это працуе. Беларусы, асабліва ў дыяспары, асабліва калі ты выехаў і вакол тебя, так сказаць, польскае море, ты трымаешся сваіх. Ты трымаешся сваіх, гэта, в прынцыпе, ва ўсім свеце так адбываецца, што калі некая іншы этнос даволі вялікай колькасці трапляе ў іншы, то ну, люди трымаюцца адзін аднаго, бо это, так сказаць, ну, хоць некія сувязі, это агульны некі культурны код. Культурны, можа, не ў сэнсе, так бы мовіць, ну, какой-то высокай культуры. Но это, ізноў жа, это свае. Это свае. І таму, вот, ну да, яны трымаюцца сваіх. Яны трымаюцца сваіх. І в этом сэнсе это, так бы, это нармальная з'ява. І, ведаеце, это вот да речі, і знову ж, скажем, вертаючися до перепісу. Я пам'ятаю, коли перший був постсовєтський перепіс 99-го року, я з одним чеком розмовляв, доволі досвідчений, і він казав, що з таким страхом, ой, да ледь не полова русскими себе назовуть. Вони по-русски говорять, вони на Москву глядять, вони... а от хрен, 81% сказали, що вони білоруси. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працуе вельми мощно. Это працуе внутри краины мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают фильмы такие, я кажу, простые мотивации, но они есть. Они есть, это факт.
7: І, здається, такое рытарычнае пытанне гучыць напрыканцы нашай размовы. З ім ваш шаноны сёння і пакідаю. Статыстыкі пра выезд беларусаў за мяжу небагата. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў, перыяд з 20 па 2025-26 гады, з Беларусі, паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак, выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады, агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Офіційне дадзеныя беларускага МУС кажуть тільки про 200 000-350 000 чоловік. Там улічваю тільки тих, хто офіційно оповістив державні органи об наявності заміжного документа або знявся з реєстраційного уліку. Сьогодні на гэтым ставим кропку. Я так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rac.com. Там більше новин народної мови. У Беларусі сторонка заблокованая, тут допоможе VPN. Слухайте на SoFM просторы ды на сайте. До новой сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

Леван Вольский с Владимиром Пухачем на хвалях белорусского радио «Рация». Вот такой суместный твор. А я обещал про криминал вам рассказать. Бо вот это документальное расследование злочинства. Некие там криминальные подкасты. Книги про реальные трагедии годами утримливают лидерство у сусветных рейтингах популярности. Феномен жанру true crime выкликая немало питания, бо доброхвотное, скажем так, опускание у темы гвалту и страху сдается суперечным базовому имкнению человека до комфорту и до безопасности. Про это поведомляет выдание Real Simple. Але цікавость человечества до вот этого злочинного свету

прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул, телом не пристосованный до вандровок. Мне дим самый не заменить, волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношу знянение. Мне бы руки еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, одет, а ты на их брать в руки.

Либо у них на хвалях белорусского радио РЦМ 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска, наш сайт rc.com. Всем приветствием. Ну и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, макчимы навальницы. Температура по ветру от 19 до 22 тепла. Ветер полночно и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за нормой.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 24 липня. Тут Алесь Дубавец і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають і Дютей, Кристін Ченавет, Дженніфер Лопес, а так само гурти Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Долучайтеся. 24 липня 1949-го народился Ив Дютей, французский спевак и автор песен. Скончил музычную школу по классе фортепиано, параллельно граючи у юнацким оркестре на органе. Потом хлопчик научился играть на гитаре и бачил себе у будучине эстрадным спеваком. Первую песню «Вираж» Дютей написал у 72-м годе, а праз несколько месяцев открывал концерты ведомых выканавцев у престижных парижских залах и навод выступил у Нью-Йорку. Але только после триумфу на бельгийском фесте «Спаді» он отримав приз глядацьких симпатий і приз за лепшую пісню, початковець притягнув увагу публіки і критиків.
2: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café, auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé sur moi.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з бородой.
2: 24 липня 1968-го народилась Кристин Ченнавет, американская акторка, спевачка, автор песен и письменница, ведомая по выступах у музычном театре, кино и телебачении. Як профессийная спевачка и автор песен, Ченнавет выпустила 4 студийных альбома, а так само несколько синглов. До речи, диапазон спевачки 4 октавы.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Российские войска ударили по выправе зброи у Киеве. Несколько человек загинули. Право на оборону сустреча у Познани переросла у юридичную консультацию для белорусов. Сьомый фестиваль белорусской культуры «Лету тень» пройдет в Кракове.
2: Новинами Вадала Яуская.
3: Засновальник компании у вытворчасти оборонной продукции First Contact и удельник боевых деяний у Валер Боровик поведомил, что Россия у Киеве нанесла удар по одним из полигонов, где проходила выстава зброи. На гэты час ведомо про шестьох загиблых. Так само украинские экстренные службы поведомляют про десятки пораненных. Докладная личба неведомая. Позднее украинская Рада Зброяров подтвердила, что у Киевской области отбылся вооруженный ракетный удар по месту, где находились представники украинской оборонной промысловости. По воле их слов, информация про докладное место проведения выставы публично не раскрывалась. Теперь Рада Зброяров просит у всех, кто опынулся побач с местом удару, не робить здымков и не высылать никуда, бо это может помочь оккупационным российским войскам. 23 липня у Познани прошла встреча «Право на оборону», как отримать международную охову с уделом дарадцы Светланы Тихановской по правовых питаниях Леонидом Морозовым. Мероприемство, якое першапачаткова планавалася як інфармацыйная сустрэча, у выніку перарасло ў паўнавартасную юрыдычную кансультацыю, бо ў беларусаў за мяжой назбіралася шмат практычных пытанняў, кажа Леонід Морозаў.
4: Хвалявала, что отбывается в Польше. Первое питание – международная оборона. И те охолы в Беларуси, те погоршатся, те не погоршатся. 10%, может быть, 80 людей были, которые уже отрамали оборону и интересовались, что будет далее. Был один белорус молодый, который вот как раз отрамал отмову первый раз по международной обороне. И про излученные штаты, и про Грузию, Армению. Всем было интересно, как отбывается. И вообще, как работает юрдеп офиса.
3: По словах Леонида Морозова, великая колькость практичных питання у Познані показала, что потреба у юридичной поддержки белоруса у Польщі застається високой. Дарадца Светлани Тихановской не виключає, что подобный формат, коли інформаційна зустріча переходить у юридичні консультації, може стати більш регулярним і проводиться не тільки у Познані, але і у інших городах Польщі, де живуть белорусские супольности. 1 жнивня у Краковском парку Йордана отбудется 7-й фестиваль белорусской культуры «Лету тень». У программе подеи музычные выступы, кермаш майстров, адукационные и дитячие активности, фудкорт и сустречи белорусской супольности. Выступаўца и ведучий попередних фестов Михай Зуй расповел, чем импреза выбитная для его.
5: Мне запомнился Краков и фестиваль «Лету тень» тем, что это вельми прыгожа, вельми утульно, вельми неяк так сучасно, разностайно. Можа, скажу семейно, а для когось это и больше, чем семейно. Просто там вельми классный у этого здесь знову же лайнап. Я не разумею белорусов, и не только белорусов, коли я на Краков и не пойду на «Лету тень». Я не разумею, это будет анафема. Треба идти.
3: Сёлета на падзеі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнай выступяць «Аты старасць бітае сэрца пацана», «Ночы», акрамя таго будуць працаваць электронныя і этнапляцоўка. Уваход на івент свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація».
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня, а гэта ўжо і не так далёка, воблачна з праясненнямі, 19-20 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «Эм».

0: рацией.
1: 29 хвилин на 19 у Беларуси, 29 на 18 у Польши, а на белорусско-польском помежье вечером переменная облачность, ночью безоблачно, без опадков, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью, 11 градусов тепла на раницу у субботу. А днем завтра облачно, в другой половине дня солнечно, истотные опадки не чекаются. 22-23 градусы тепла завтра. Анна Шайковская, афиша на выходные, на уикенд.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афиша культурніцьких подій на виходные 25 і 26 липня. У суботу 25 липня амфітеатр ля водосховища Заречане, что у городоцкой гміні стане місцем зустрічі аматорів музики, традиції і шматкультурної спадщини регіону. Тут відбудеться 26-й міжнародний фестиваль «Сябровская беседа», одна з найважніших культурних подій у регіоні, якая просовує фольклор і культуру білоруської меншості на Подляшше. Початок о 17-й годині. У Чаромсе стартовал 31-й этнофестиваль многих культур и народов. У субботу 25 липня с 10 годины начнутся майстер-классы по ремеслах, кулинарии и танцах, а 11.30 будет можно поглядеть спектакль «Брыдкое качання» в выполнении театру «Чрево», а 12.30 ансамбль «Горина з України» представить ритуал сбору ягод. Отбудется так само показ фильму «Человек с пушчи. Расповед борового дяда», документального фильму режиссерии Малгожаты Шишки, авторская встреча с режиссеркой и героем фильму. Отбудется выстава и презентация фильмовых этюдов под заголовком «Обраты» становится в уличным перформансом Эльжбеты Дюк и Кшиштофа Реника. А в 18-й године на великой сцене пачнется концерт. У неделю 26 липня с 10 години начнутся майстер-классы, а 13.30 начнется показ фильму «Привели нас сюда песни ваших батьков» у режиссерии Петра Лозовика и концерты гуртажа «Мерваца» студии «Водау». А 15 години начнется авторская встреча с Петром Брысачем «Пасне бурят». Это только некоторые из фестивальных пропановок. У Орлі проходить фестиваль габрейської культури «Шалом, не глядячи ні на що». У суботу 25 липня о 13 годині почнеться кулінарні майстер-класи з Ганною Мочедловською «Вассерштейн» і Доротою Мєрляк, а 15-й майстер-класи з Павлом Хролом з габрейського клубу під назвою «Вивучайте

0: Радио Рация.
1: У ближайших новинах на Радио Рація почуем. МУС Украины признала проблему белорусов с пашпортами и рыхтует особный законопроект. После погроз Лукашенко отправить войска всех, кто не умеет працевать, военкамы Минской области начали контролировать уборочную кампанию. Фонд Байсол запустит сбор для детей экс-политвязнев. Больше скажа Валя Лаевская, прикладно, про 4,5 хвилины.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: МУС Украины признала проблему белорусов с пашпортами и рыхтуя особный законопроект. После погроз Лукашенко отправить у войска усих, кто не умеет працевать, военкоматы Минской области начали контролировать уборочную кампанию. Фонд «Байсол» планует запустить сбор для детей политвязнев.
2: С новинами Валалаевская.
3: До 4 жнивня громадяне Беларуси и іншыя замежники с часовым видом на жыхарства во Украине повинны подтвердить законность своего знаходжання або обменять документы. Однако частка беларусов не может это сделать праз отсутность дейного пашпорта. МУС Украины признала проблему и поведомила про подрыхтовку законопроекта для тех, кто не может отримать або обменять документы праз деяние режиму Лукашенко. Каже керовник громадского объединения «Белорусская супольность Украины» Алексей Францкевич.
4: Влада, министерство признали и ведают эту проблему. Важно, что в этом листе не на словах, а уже документально подтверждено, что ДМСом распрацован законопроект, который уже накерованы в Министерство внутренних справ. И это уже будет регулировано законодавчий правовой статус инших белорусов.
3: При этом, поводле Алексея Францкевича, новый законопроект худшей за все не будет разгледжаны до 4 жнюня. Тому белорусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ўжо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Министерство внутренних справ стосовно наших пропонов сказали, яны идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили категории белорусов, которые преследуют по политическим преследам в Украине, им ничто не перешкаджая податься на статус уткача.
3: Поводле представников белорусских организаций во Украине, проблема, подтвержденная легализацией во Украине до 4 жнивня, тычется тысяч громадян Беларуси, которые живут в Украине и не могут отримать новые пашпорты праз обмежевание с боку белорусских уладов. Военные комиссары Минской области приступили до выполнения доручения Александра Лукашенко, який ранее запотребовал отправлять у войска тех, кто, поводле его слов, дрэнна працуе и порушает працовную дисциплину подчас уборочной кампании. Про это поведомила сегодня Министерство обороны. Отзначается, что представники военкоматов наведали сельгаспрадприемствы Клецкого, Пуховицкого и Слуцкого районов. Яны сустрэліся с кіраўнікамі и работниками гаспадарак, ознайомиліся с ходом уборки ураджаю и оценили вытворчыя магутнасці. У ведомстве заявили, что особливую увагу военные комиссары надали пытанням организации працы и выканання працоўнай дисциплины. Згаданае распараджэнне Лукашенко дал 21 липеня на селекторной нарадзе по пытаннях уборочной кампании. Тыя, кто дрэнна працуе и не выконывая працоўную дисциплину, поводле яго слов, повинны проходить короткую подрыхтовку и накіроўвацца у войсковые подразделенні, размешчаныя ля украинской межи. И он так само запатрабаваў накіроўваць чиновников на працу у сельгасорганізацій, прыстрашыўшы за невыкананне гэтых указанняў службай у войску. Фонд «Байсол» планує запустить збор для дітей былих політв'язнів. Для ініціативи він став уже традиційним і предугледжує виплату у 100 евро на дитя перед новим навчальним годом, розповідає представник «Байсол» Олександр Кухта.
5: Я розумію, що 100 євро – це не ті гроші, які вирішують усі проблеми, але все ж таки ми розуміємо, що білоруська діаспора так само не та суполка, яка повинна вирішувати усі проблеми усіх людей. Ми стараємося збирати 3 рази на год, це ось 1 вересня, це на Новий год і це на початок літа збор по 100 євро на дітей політв'язнених. Тому кожна сім'я може звернутися до «Байсола», заповнити заявку, і потім вже ми глядимо, скільки у нас приходить заявок, і збираємо там відповідну суму грошей.
3: Подтримать сбор можно на сайте инициативы «Байсол». А больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 са знакам плюс на раніцу ў суботу. Заўтра воблачна, у другой палове дня сонечна, істотныя ападкі заўтра не чакаюцца, а максімальная тэмпература 22-23 градусы. Дзень з рацыяй у пятніцу завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Спакойнага вам вечара. Сустранемся заўтра, а сёння заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рація.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 ліпеня.
7: Лукашэнка патэлефанаваў прэзідэнту Узбекістану, што будзе з мігрантамі.
9: Выконваюць гэты загад на адвалі. Адвалі.
8: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
10: Для Украіны гэтыя ўдары важныя, таму што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца.
7: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
11: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебіла і Падляска, так само рація.ком. Тут Алеч Дубавець і програма «Коло Дзён з Бородой». Ми протягуємо. 24 липеня 1958-го народился Мик Карн, по паспорте Андонис Михаилидес, ангельский музыка, мультиинструменталист, наибольш ведомый у якости басиста гурта Japan. На початку яны выконывали глэм-рок, сугучной музыцы Дэвида Боуи, Нью-Йорк Доллс да Рокси Мьюзик, гурта, с яким Japan часто параўновывали, але поступово сближаючыся с рухом новых романтиков, яны створили уласную разновидность стыльного синт-попу, ставши одним из самых захопляльных и поспяховых коллективов своего часу. Усе 5 нумарных альбомов Japan мають золотый статус.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 24 липня 1968-го народилась Кристин Ченнавет, американская акторка, спевачка, автор песен и письменница, ведомая по выступах у музычном театре, кино и телебачене. Як профессийная спевачка и автор песен, Ченнавет выпустила 4 студийных альбома, а так само несколько синглов. До речи, диапазон спевачки 4 октавы.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Весна в ей рухах, весна в ей спевах. Не бойся, послухай,

0: автомат. Стреляй, торпед, дальний заказ.
1: Радио «Рація». Сем'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Мы сидели на кухне, сдавалось дождь, посприяя почуццям, да поможе и ночь. Углядался в очи и шукал там кого. Ты змянилася с часом, я змяниться не мог.